0: Maricaba. Porque ahora quiero que Maricaba.
1: Забытая аудиотехнология. Регрессивный. Результат. Винил.
2: Оставил. Оставил. Оставил. Верно. Верно. Верно.
1: Центр.
2: Пример 1. Часть А. Мононуклеоз.

0: Hi, this is Bonnie from Death Valley Girls, and you're listening to WZBC Newton 90.3 FM.
1: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.

Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной.